Галерею готовность. Первый, второй, третий. Начинаю отсчет. 5, 4, 3, 2. Старт!